0: 谢谢博格丹给我们带来的演唱。哇哦，这是一首我们中国观众再熟悉不过的歌曲，2010年王菲在春晚的舞台上演唱的歌曲，曲作者是李健。好的，博格丹的演唱如何？各位专业评审、大众评审，请打分。打分完毕，请锁分。
1: 很好，Богдан. Я хотела сказать, что в прошлом выпуске вы так зажигали, у вас такая энергия, такой драйв, а сегодня совсем другие эмоции, и это было очень трогательно, очень нежно. И еще очень сложные были переходы регистров из грудного в головной, и это была очень частая смена, и мне очень понравилось.
0: 所以我想问问博格丹，第一次听到这首中文歌曲的时候，你是什么样的感受？你喜欢吗？
2: Да, она очень красивая. Мне близко вот это, возможно, какая-то нежность. И перевод я написал текст на русском сам, но максимально, чтобы он остался таким же, как в оригинале. И мне очень близка тема, очень красивая фраза. Повстречав тебя однажды, не могу забыть уже никак.
0: 那接下来，博格丹要面对你的分数了，你准备好了吗？好的，各位做好准备，请看大屏幕。
3: Ну, я нервничал, конечно, потому что большая ответственность, потому что все-таки китайская песня, которую все любят, знают.
0: ,116分，位列第8名，掌声再次送给博格丹，谢谢你，谢谢。挑战还在继续，接下来要上场的是哪一位歌手呢？时间继续交给邓男子。
4: 接下来我很期待的一位歌手，来自吉尔吉斯斯坦的艾别克。你好，请坐。今天我给你准备了一个吃的，这个吃呢是一个义乌本地的厨师教给我的。OK， 我们先一些原材料，这是 sesame， 这是芝麻 ，sugar and flour， 面粉，还有一些百岁山矿泉水。好，来。像我这样咬一点这个芝麻，你可以咬一点糖，对，放到里面去。哎，咬到芝麻，
5: 可以吗？
4: 可以可以可以，放进去。哎，非常好，好，来再来拿点面粉，面粉可以多放一点，
5: 有一点点。
4: 对对，哎呀，你很专业，感觉你这个像大厨的感觉哈。好，百岁山矿泉水，倒一点点。
5: 好，
4: 好，哎呦，好好，差不多
5: 啊，
4: 点火。哦哦，热气腾腾的火焰。各位仔细看，我们要在火焰当中用这些原材料变出今天晚上最好吃的一个魔术，来自义乌的红果。
6: Oh my god！ 好，
4: 你吃一点点，哎，上去唱的有力气。
5: 对对对，
4: 来吃一颗，对对，是糯米做的，吃一点点。怎么样？可以吧？
5: 好吃。
4: 特别跟我们的外国朋友介绍一下，这个红米呢，象征着美好的寓意，所以今天你希望这份红色能给你带来好运。
7: 非常感谢。
4: Now it's your magic time.